0: Фошиге терең эдэр калун лаваш ади нил корге теря э фоши эллава лаваш дин кор э фоши гонд дош лагваните эрун тиман раскалаанге аду ади эдэр калунге вес аду э фоши наганите ади калеге фаануге мача тиман раскалаанге хазратун лоби левиме эй тиман раскалаанге беллемге дашум خلق فان بودفلو ماشي
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله

0: Фоши ге терянг эдаркалун лаваш, ади нил кор ге теря, э фоши эллава лаваш, дэн кор э фоши гонд доша лаггуване те, эрун тиман раскалан ге аду, ади эдаркалун ге вес аду, э фоши нагане те, ади кале ге фан ге мача, тиман раскалан ге хадратун лоби левиме, эй тиман раскалан ге беллем ге дашун خلق فان بودفلو ماشي
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله